Дзюдзо Мизавари называет себя Эцудзином. Очевидно, потому что родом он из земли Эцу. Нуждаясь в просе, рисе и хворости, он выбрал уединение среди городской суеты. 2 дня служит, 2 праздничает, 3 служит.

и когда, захмелев, приходит в благодушное расположение духа, начинает петь «Хайке». Таков мой дух.

снег, которым вдвоем год назад любовались, выпал опять.

Некий Сора поселился по соседству с моей хижиной. И с тех пор ни утро, ни вечера не проходит без того, чтобы мы не сообщались. То он меня навестит, то я его. Когда я готовлю еду, он помогает мне собирать хворост и разводит огонь в очаге. Вечерами же, когда я кипячу воду для чая, он приходит и стучит в мою дверь. По натуре это человек, склонный к затворничеству. Нас с ним связывает несокрушимая дружба. Однажды вечером, когда он пришел ко мне, падал снег. Огонь разведи. Я же порадую взор твой. Снежный скатаю шар.

хижину же охранял какой-то старик. Рядом у изгороди пышно цвела слива. «Вот кто чувствует себя здесь хозяином!» — невольно воскликнул я. Старик же ответил: «Но ведь изгородь — это не наша!» На это я сказал: «Нет хозяина дома, и даже слива цветет сегодня за изгородью чужой».

зайдя как-то навестить одного человека в его убежище, обнаружил, что хозяина нет дома. Как мне сказали, он отправился в паломничество по монастырям.

неудовлетворенный городской жизнью, которую вел последние 9 весен и осеней, переезжаю в окрестности Фукагава. Восхищаюсь человеком, сказавшим некогда: Чанань всегда была городом богатства и славы. Труден путь того, кто с пустыми руками, без денег. Не потому ли, что и сам я беден? В хворостяной лачуге вихрь горстку листьев подбросил, воды вскипячу для чая.

приходил в обитель праведного Жуна на горной вершине, в келье монаха. Одежды его висят, а перед окошком в полном безлюдии летают птицы с озер. Пока еще сумерки не сгустились, тропинкою вниз иду. В пути я внимаю шороху сосен, любуюсь гор бирюзой.

Coming.

les autres. En fait, vous ne savez rien. Rien du tout.

на коле Сишань, навещаю Синь-э. Колышется лодка. Я в путь по реке отправляюсь. Мне надо проведать обитель старинного друга. Закатное солнце хоть чисто сияет в глубинах, но в этой прогулке не рыбы меня приманили. Залив каменистый, гляжу сквозь прозрачную воду. Песчаная отмель, ее я легко огибаю. Бамбуковый остров, я вижу, на нем рыболовы. Дом, крытый травою, я слышу, в нем книгу читают. За славной беседой забыли мы оба о ночи. Все в радости чистой, встречаем и утренний холод. Как тот человек он, что пил из единственной тыквы. Но праведник мудрый всегда был спокоен и весел.

Ты шел на стене кельи учителя и учитель там, где занят созерцанием, поставил дом с пустынной рощей рядом. Вдаль от ворот прекрасен холм высокий. У лестницы глубоко дно оврага. Вечерний луч с дождем соединился. Лазурь пустот на тени дома пала. Ты посмотри, как чист и светел лотос, и ты поймешь, как сердце не грязнится.

том, как его дочу жил отшельником в горах. В восточных горах он выстроил дом, крошечный, среди скал. С весны он лежал в лесу пустом и даже днем не вставал. И ручейка он слышал звон и песенки ветерка. Ни тряски, ни ссор не ведал он, и жить бы ему века.

Thank you.

Начало осени. Еще незаметно осень в начале, а ночи уже длинней. Порывами ветер прохладный веет и свежесть с собой несет. И жаром пылавший зной отступает, и в доме тишь и покой. И листья осоки внизу ступеней от капель росы блестят.

возвращаюсь из даосского храма Цисыгуань, а Ван Баюнь следом за мной. Я долину покинул с утра еще до полудня, а вернулся домой, когда солнце уже померкло. Обернувшись, гляжу на ведущую вниз дорогу, только вижу на ней, как бредут коровы и овцы. На горе дровосеки теряют во тьме друг друга. Насекомые в травах с вечерним холодом стихли. Но убогую дверь оставляю все же открытой. На пороге стою, чтобы встретить приход Баюня.

Люблю дорожки лесною, не зная сам, куда брести. Двойной глубокой колеёю идёшь, и нет конца пути. Кругом пестрит лес зелёный, уже румянит осень клёны, а ельник зелен и тенист, осенний жёлтый бьёт тревогу. Осыпался с берёзы лист, и как ковёр устлал дорогу. Идёшь, как будто по водам, нога шумит, а ухо внемлет малейший шорох в чаще там, где пышный папоротник дремлет, а красных мухоморов ряд, что карлы сказочные спят. Уж солнце луч ложится косо, вдали проглянула река. На тряской мельнице колеса уже шумят издалека. Вот на дорогу выезжает тяжелый воз, то промелькнет на солнце вдруг, то в тень уйдет. И криком кляче помогает старик, а на возу дитя. И деда страхом тешит внучка, а хвост пушистый опустя, в круг с лаем суетится жучка. И звонко в сумраке лесном веселый лай идет кругом.

vision. I was on the veranda of a

Río. Sombra.

Everybody.

I can't sit down.

Save you.

lâcher la tête.

sound like this.

Hanım.